Похоже, больше не будем доверять, следить за столичным временем. Владимиру Преснякову. Все же в Москве уже 3 часа и 19 минут. На Ретро-ФМ скоро услышим песню из Ивана Васильевича и с командой «Техас» тоже пересечемся, которая вроде недавно, а уже прошло 5 лет, 5 лет назад, громко напомнила о себе, выпустив новую пластинку под названием «Хай». Всем именно «Хай». Всем большие приветы. Меня зовут Дмитрий Майоров. Это Ретро-ФМ.

Да и пришло, да и сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как

Don't give up, не сдаемся. Хотя, если очень хочется, ну ладно, сдаемся. Если серьезно, всем легкого, насколько это возможно, понедельника. Невозможно, определенно точно. На Retro FM скоро отметятся ребята из Savage и Madonna. Правда, та Madonna, что в исполнении Александра Серова. В столице 3 часа 33 минуты.

не математически строятся отношения у Роберта Майлза и Марии Неллер. Главная метафора этой песни как бы опровергает законы математики. Соединяясь, две полноценные личности образуют неделимое целое, единый мир. Кто что, мы уже считаем мгновение до музыкального появления Сабрины и Льва Лещенко. Здесь на Ретро-ФМ, они впереди в столице. 3 часа, практически 49 минут.

0: Я и ты.
1: Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

с тобой случилось, но точно знаю лишь одно. Ты чудом вдруг переменилась, ты вдруг переменилась.

0: Лето
1: на Ретро-ФМ.
2: Чихуахуа. Чихуахуа.

0: Первый блин, в их случае не комом. Для Криса Нормана эта работа со Сьюзи Кватро стала первым временным отходом от привычного софт-рокового звучания его родной группы «Смоки». В целом, Крис впервые выступил за пределами команды в качестве сольного артиста. Было дело. Столица же между делом, что ли, уже 4 часа 20 минут. На Ретро-ФМ коллективно приближается Bad Boys Blue и команда «Брат».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставьте до поры, вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

Корабли лавировали, но на понедельник все равно нарвались. Или какое там слово будет правильнее употребить его? Подставляем. Всем мы, конечно, легкой новой рабочей недели, насколько это возможно. То что, Сиси Кич, корона легкий на подъем. Скоро их услышим на Ретро-ФМ. Ожидаем. В столице 4 часа 34 минуты.

Не так дорог подарок, как внимание. Кто-то, возможно, с этим поспорит. Но в целом сейчас все наше с вами внимание. На себя перетянут Тота Катуня и Жанет. Именно о них впереди на Ретро FM. Услышим их до финала этого часа. В столице 4 часа 48 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Так утверждает, что не делается то к лучшему, даже когда буквально не делается. Но когда-то Белинда Карлайл чуть не сделала большую ошибку. Изначально она не хотела записывать эту композицию, так как она казалась ей чересчур жизнерадостной. Но продюсеры настояли на своем, и не зря, конечно. В итоге это один из выдающихся хитов копилки Белинды. В целом это символ эпохи 80-х. В столице 5 часов 20 минут. На Ретро-ФМ скоро отметится группа Стаса Намина.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

куда? Кто в Пасадину или в Пасадену? А мы, что ли, за арбузом? Все же сегодня 3 августа, в официальный день арбуза. Можно официально на арбузе. Советов, как выбрать самый сочный, самый спелый. Ну, не будет этих советов, но специалисты предупреждают, что разрезанный заранее арбуз лучше не приобретать. То так себе могут быть последствия. Если что. В столице тем временем 5 часов, практически 35 минут. На RetroFM скоро услышим Дмитрия Маликова.

такое ощущение, что Ля Буш своими этими ха-ха, ехай, ехиды смеются над нами, тем, что нам пора вставать, просыпаться, пора на очередные рабочие подвиги отправляться. Ну а если серьезно, всем доброе утро, в целом легкого понедельника. Буквально мгновение на Ретро-ФМ к нам присоединятся Bad Boys Blue и Михаил Боярский. В столице 5 часов 49 минут.

0: Ну, еще по одной чашечке кофе, это не будет лишним. Тут британские ученые за 13 лет наблюдений за кофеманами вывели статистику, что у тех, кто пил не меньше 5 чашек кофе в день, риск заболеваний печени снижался на более чем 30%. В целом положительные тенденции намечались уже с 2 чашек кофе в день. Такие дела. Всем доброго, бодрого утра. Это Retro FM, это Modern Talking и Леонид Агутин на ближайшее. Столица 6 часов 20 минут.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
1: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Шоу «Дорогие гости»
6: на Ретро-ФМ.
5: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
6: Воскресенье, час дня.
5: Подробности на retrofm.ru. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Как говорится, заболели, полечитесь. В летние метеокачели вероятность простыть или еще что не равна нулю. Тут в очередной раз подтверждает, что польза от употребления мороженого при боли в горле не народный миф. Вполне рабочий способ. Холод может временно оккупировать болевой синдром, немного снять отек воспаленной слизистой оболочки. Но самое главное, оно может подарить положительные эмоции. В столице 6 часов практически 35 минут. С вами музыкальными эмоциями, историями, настроениями. С нами уже нацелились поделиться на Retro FM Dire Straits и Ace of Base.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет ясно, ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 34 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа сквозь

0: Он точно-приточно придет уже через 11 минут, ровно в 7 по Москве это случится. На подходе Олега Орлова, имею в виду, про него говорю. Как только он придет, начнется летняя смена на Ретро-ФМ. Будет всем нам напоминание, что лет вовсю продолжается. Всем доброго, бодрого утра. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся. В финале этого часа, забыл сказать, услышим Бананураму и Абу.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 7 утра в Москве, товарищи работающие, все накопленные за выходные силы бросаем навстречу понедельника. Летняя смена возглавит этот процесс, ну и Дмитрий Королев идет на амбразуру с новостями наперевес. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег, приветствую, друзья. В России необходимо заморозить стоимость авиаперелетов и провоза багажа. С такой инициативой выступил зампред Комитета Госдумы по развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев. Поводом для предложения стал рост тарифов. По словам депутата, в августе у некоторых авиаперевозчиков цены взлетели на 17%. Григорьев назвал такое повышение несправедливым и отверг оправдание компаний, которые объясняют это стоимостью топлива и логистикой. МФЦ по-прежнему занимаются оформлением загранпаспортов. В Министерстве иностранных дел опровергли сообщение о прекращении этой услуги. Ведомстве пояснили, что новые регламенты, вступившие в силу в конце июля, касаются лишь граждан, которые направляются в служебные командировки за рубеж и оформляют документы через МИД. Для остальных порядок остается прежним. Подать заявление можно через МВД, госуслуги или МФЦ. Почти 18 миллионов детей будут учиться в российских школах в новом учебном году. Среди них 1,5 миллиона первоклассников. Данные озвучили в Минпросвещение. В министерстве добавили, всего в стране будут работать 38 тысяч школ. Откроются 17 новых, еще 746 возобновят работу после ремонта. Для учеников начальных классов предусмотрено бесплатное горячее питание. Труднодоступные районы страны начнут приезжать передвижные аптеки. Эксперимент начнется с 1 сентября. Автомобили оборудуют всем необходимым для автономной работы. Предполагается, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов. Жители смогут купить распространенные препараты, а также заказать лекарства, которые отпускают по рецепту. Исключение составят средства с наркотическими и психотропными веществами. Ну и по традиции, чтобы этот понедельник был для вас легким, предлагают начать его с праздника. Например, отметить День арбуза. Его родиной считается Южная Африка, а возделывать начали еще в Древнем Египте. Семена этой ягоды находили в гробнице Тутанхамона. В США, где праздник особенно популярен, арбузы появились в 16 веке. В это же время из Средней Азии арбузы начали возить и в Россию. Есть легенда, якобы Петр I во время поездки на Каспий был так впечатлен арбузом, что распорядился разводить эту культуру по всей России.
0: Отлично. Праздник, несмотря на то, что я отмечал его и вчера, и позавчера, и сегодня снова готов сделать это. Кстати, есть еще одна негласная польза от этой ягоды. Если у вас не получается просыпаться по будильнику, ешьте арбуз перед сном.
1: Прекрасная идея. Не знал. Ну а пока о валюте на понедельник. Доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91,19. На этом пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Олег Орлов и летняя смена. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Никто не говорил, никто не обещал, что будет легко утром, да еще в понедельник просыпаться так рано после выходных. Хотя, если удалось хорошо и плодотворно отдохнуть, почему бы и нет? На очереди легкий астрологический прогноз на этот день, на этот понедельник.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 3 августа на календаре. Главное не поддаться иллюзиям сегодня и не переоценить свои возможности. В этот понедельник особенно будут успешны масштабные проекты, публичные выступления и творческие задания. Овны, позвольте своим мечтам обрести ясные очертания и превратиться в практические шаги. Тельцы, процессы, которые происходят внутри вас, заслуживают пристального внимания. Близнецы, будущее складывается из маленьких шагов, которые вы можете наметить уже сейчас. Раки, утренняя мечтательность и рассеянность сменятся вечерней серьезностью и желанием все структурировать. Львы, звезды напоминают, что ваше восприятие мира обогащается через беседы с интересными людьми, особенно с теми, кто приехал издалека. Девы будут способны переплавить старые страхи в новое понимание себя и в уверенность в завтрашнем дне. Весы, помните, отношения развиваются через баланс уступок и способность мягко отстаивать свои границы. Скорпионам утром может быть сложно собраться с силами, но к середине дня вы войдете в рабочий ритм. Куда деваться? Стрельцы, ваши творческие проекты сегодня получат импульс вдохновения. Козероги, общение с родными укрепит чувство единства и поддержки. Водолеи, будьте внимательны к точности формулировок, чтобы не остаться обманутыми. Рыбы, ваша интуиция сегодня сможет подсказывать реальные шаги по укреплению материального положения. Всем отличного дня, и не только в области финансов.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Поступило предложение ударить бодрой, ритмичной мелодией по всеобщей сонливости населения в первый рабочий день недели. Уверен, группа Space с этой задачей справилась. Но если что, группа Mirage и Sting готовы принять эстафетную палочку буквально через пару минут. 7.18, точное московское. Меня зовут Олег Орлов. На Ретро-ФМ продолжается летняя смена. Просыпаемся под отличную музыку. А в середине часа, кстати, не забудем послушать свежие новости.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним утром.
2: Реклама. Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: «Высотаримстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
4: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
7: Вечеринка. Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты.
8: В неповторимом миксе. Каждый день.
1: Ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Есть точка зрения, что большинство женщин в жизни мучают два вопроса. Как найти мужчину своей мечты и что потом с этим подлецом делать? Просто часто бывает так, что вложив всю душу в кого-либо с течением времени, чувствуешь себя обманутым вкладчиком. Ладно, если единожды. Впрочем, не ошибается тот, кто сидит на месте, так что удачных вам поисков. Кстати, за героев этой песни группы «Мираж» можно только порадоваться. С вами «Летняя смена» на Ретро-ФМ, столица 7.30. Одухотворенное лицо Дмитрия Королева невольно говорит, что понедельник – его любимый рабочий день. Столько новостей разных после затишья выходные.
1: Доброе утро, Олег. Здравствуйте, друзья. Родителям необходимо выделять средства на подготовку детей к школе. С идеей ввести в стране первосентябрьский капитал выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Соответствующее письмо он направил на имя вице-премьера Татьяны Голиковой. Уточняется, что размер выплаты будет зависеть от региона и возраста школьника. Выплачивать данное пособие планируется не позднее, чем за месяц до начала учебного года. В Госдуме выступили с инициативой обязательной передачи части квартир в новых многоквартирных домах государству. Об этом заявил глава Думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Как передает ТАСС, депутат отметил, такой подход позволит быстрее обеспечивать жильем граждан, стоящих в очередях. Это сироты, инвалиды, ветераны боевых действий, а также граждане, проживающие в ветхих и аварийных домах. По словам Нилова, ранее эту идею позитивно оценил вице-премьер Марат Хуснуллин. Администрация США в ближайшие недели оценит возможность возобновления переговоров Москвы и Киева по урегулированию конфликта на Украине. Об этом госсекретарь Марко Рубио заявил в интервью Fox News. По его словам, стороны по-прежнему придерживаются жестких позиций по нескольким ключевым вопросам, и это затрудняет возвращение к диалогу. Рубио отметил, что переговоры смогут привести к результату только в том случае, если позиции России и Украины удастся сблизить. Ну а Дональд Трамп анонсировал переговоры с Ираном. По его словам, стороны достигли договоренностей по Армузскому проливу и проведут встречи сегодня. Американский лидер добавил, что приостановить удары по Ирану в Вашингтон просили представители Ирана, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, и Трамп подчеркнул, что переговоры могут спасти много жизней. При этом он признался, что не уверен в успешности диалога. После третьего дня соревнований Россия идет на пятом месте в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта. Спортсмены пока уступают командам Великобритании, Италии, Греции и Германии. В активе россиян 6 наград. Проходящий в Париже чемпионат Европы продлится до 16 августа. Россияне смогли выступить на континентальном первенстве впервые за 5 лет. При этом им приходится соревноваться в нейтральном статусе. И о валюте на этот понедельник: доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и «Летняя смена». Всем отличного утра. Утро.

0: наплясались, навеселились, взбодрились, самое главное. Ну а как можно спать под такие веселые ритмичные песни? Мне кажется, только плохо. Постоянно ворочаться, что-то бурчать себе под нос. Так не лучше ли проснуться вместе со всей страной? Команду Village People далее сменят в летней смене на Retro FM группа «Комбинация» и Bad Boys Blue. 7:37, время московское. Доброго утра!
1: С 7 до 11. Летняя смена на Retro FM. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет ясно. Ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 34 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Лор-органы лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Любимой музыки много не бывает.
1: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
8: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
8: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
8: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ох, и тяжко нам, мужчинам, живется в последнее время. Как выяснили психологи, кризис нашего среднего возраста помолодел на 10 лет. Теперь он начинается уже в 28-30 лет вместо 40-45. А связывают это с культом успеха, завышенными ожиданиями. Мужчины требуют карьеру, высокий доход, машину, квартиру уже к 30 годам. Не у всех получается. Видимо, поэтому за 5 лет число обращений мужчин к психологам выросло в 4 раза. Ну а с каждой минутой многократно множится число слушателей летней смены на РТФМ. Продолжаем просыпаться, друзья. В Москве 7:49. Меня зовут Олег Орлов. Всем добрейшего утра. В начале следующего часа не пропустите новости и гороскоп.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Любишь просыпаться с позаранку? Высоко держи свою планку. 8 часов в Москве. Доброго утра. Равнение на Дмитрия Королева. Наш правофланговый сейчас будет задавать правильный информационный тон новому часу.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Россиянам открыли онлайн-доступ к сентябрьским выборам на госуслугах. Сегодня стартовал прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании. Оформить их можно до 14 сентября. Напомню, дистанционное голосование пройдет в рекордных 33 регионах страны и будет доступно примерно 48,5 миллионам избирателей. Само же голосование пройдет в 3 дня, с 18 по 20 сентября. В этот период запланированы выборы депутатов Госдумы 9 созыва, глав регионов, депутатов ЗАГС собраний. В Госдуме предложили обязать соцсети проводить тотальную премодерацию, то есть перед публикацией проверять любой пост, фото, видео или комментарий. С инициативой выступила глава Думского комитета по защите семьи Нина Останина. Официальная цель – защитить несовершеннолетних от запрещенного контента. Однако нашлись и противники. В Комитете по информационной политике назвали премодерацию технически невыполнимой. Также это может привести и к цензуре. Мошенники придумали новую схему обмана. Об этом предупреждают правоохранители. По их данным, жертве приходит сообщение от человека, который представляется якобы соседом. Он говорит, что у подъезда или квартиры уже несколько дней ходит подозрительный незнакомец и предлагает посмотреть снятое соседями видео. Однако это вредоносный файл. После его открытия на устройстве может установиться программа, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к личным данным. Работа магазинов на колесах изменится. Это касается фудкортов, автолавок в отдаленных поселках, кофейных фургонах на городских набережных. Для них с 1 сентября вступят поправки. Новое законодательство снимает часть требований, которые раньше могли выставить региональные власти. В частности, теперь официально возможна торговля с использованием любого автомобиля или прицепа. Почти 8 из 10 россиян утверждают, что никогда не опаздывают на работу. И по данным исследования кадрового сервиса, за последние 2 года число самых пунктуальных сотрудников заметно выросло. 3% граждан задерживаются несколько раз в неделю и почти столько же несколько раз в месяц. В основном опаздывают не более чем на 10-15 минут. Основные причины – дорожная обстановка. Также люди стали чаще признаваться, что банально проспали.
0: Я в числе тех 8 из 10. Я никогда не опаздываю. Но иногда мне хочется проверить своих коллег и начальство на стрессоустойчивость. К счастью, это показатель у нас на работе на очень высоком уровне.
1: Да, пунктуальность прежде всего. И в данном случае о валюте. Доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91,19. Пока все. А далее на ретро-ФМ Олег Орлов и летняя смена. Всем отличного утра.
2: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: Всех проснувшихся, всех, кем уже завладели мысли о новой трудовой неделе, приветствует летняя смена на Ретро-ФМ. Предлагаю немного сузить календарные рамки. Давайте сосредоточимся на предстоящем дне. Что нам от него ожидать? Узнаем из астрологического прогноза прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня понедельник, 3 августа. Главное не поддаваться иллюзиям и не переоценивать свои возможности. Сегодня особенно будут успешны масштабные проекты и публичные выступления. Овны, позвольте своим мечтам обрести ясные очертания и превратиться в практические шаги. Тельцы, процессы, которые происходят внутри вас, заслуживают пристального внимания. Близнецы, будущее складывается из маленьких шагов, которые вы можете наметить уже сегодня. Раки, утренняя мечтательность и рассеянность сменятся вечерней серьезностью и желанием все структурировать. Львы, звезды напоминают, что ваше восприятие мира обогащается через беседы с интересными людьми, особенно с теми, кто приехал издалека. Девы будут способны переплавить старые страхи в новое понимание себя и в уверенность в завтрашнем дне. Весы, помните, отношения развиваются через баланс уступок и способность мягко отстаивать свои границы. Скорпионам утром может быть сложно собраться с силами, но к середине дня вы войдете таки в рабочий ритм, можете не сомневаться. Стрельцы, ваши творческие проекты сегодня получат импульс вдохновения. Козероги, общение с родными укрепит чувство единства и поддержки. Водолеи, будьте внимательны к точности формулировок, чтобы не остаться обманутыми. И, наконец, рыбы. Ваша интуиция сегодня сможет подсказать реальные шаги по укреплению материального положения. Всем легкого понедельника!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Какая оптимистичная песня радует наш слух в 8.17 по Москве. Спасибо группе «Рики Повери» и спасибо Пупо, который буквально неделю назад был гостем нашего прямого эфира. А при чем тут Пупо? Спросят поклонники итальянской эстрады. А при том, что он один из авторов этого хита. Не только для себя любимого песни писал и продолжает, кстати, писать, но и для других звезд тоже. Вот всем бы нам такой же плодотворности. Всех хорошо отдохнувших и с улыбкой встречающих новую трудовую неделю приветствует летняя смена на Ретро-ФМ. И всем остальным, кстати, поможем подтянуться, поможем проснуться на позитиве. Далее у нас Юрий Антонов, Sugar Babes и новости в середине часа. Меня зовут Олег Орлов. Доброго утра!
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет ясно. Ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 34 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.
4: Реклама. В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
7: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
8: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
9: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
10: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭФЗ.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Макси и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Как ни крути, а покрутиться придется, как-никак. Новая трудовая неделя стартовала сегодня. Конечно, хотелось бы делать это на танцполе вместе с героинями этой песни группы Sugar Babes, но сначала надо переделать кучу дел, за которые беремся в понедельник, засучив рукава.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Госдума подвела итоги завершившейся сессии. Значительная часть принятых законов касается социальной поддержки граждан. Одна из таких мер – приоритетное право нуждающихся студенческих семей на отдельную комнату в общежитии. Закон распространяется на семьи, где оба супруга или единственный родитель младше 35 лет учатся в колледже или вузе. Вместе со студентом смогут проживать супруг или супруга и дети. По данным Совета Федерации, в России около 60 тысяч студенческих семей, половина из них воспитывает детей. Новые жилищные правила начнут действовать с 1 сентября. Компания «Дунэнерго» опубликовала график отключения света в Ростове. Электричество будет временно пропадать на этой неделе. Сегодня с 9 утра до 5 вечера света не будет на улицах Северная, переулок Аэроклубовский, Войково и Портовая. Губернатор Дона Юрий Слюсарь поздравил работников-ветеранов железнодорожной отрасли с профессиональным праздником в своих соцсетях. Глава Ростовской области отметил неоценимый вклад машинистов и проводников в экономику и транспортную доступность региона, при этом указав на особую гордость Ростовской области – легендарный фирменный поезд «Тихий Дон». Он уже более полувека связывает Ростов-на-Дону и Москву. За это время поезд перевез 17 миллионов пассажиров. В Ростове во Дворце спорта пройдет Суперкубок России 2026 года по гандболу. На поле встретятся ГК Ростов-Дон и ЦСКА. Об этом сообщили пресс-службе Донского клуба. Команды сыграют 4 сентября. Точное время матча болельщикам сообщат позже. Ростов-Дон является восьмикратным обладателем Суперкубка России в 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 25 годах. ЦСКА побеждал в турнире 3 раза, Суперкубок пройдет в Ростове в 4-й раз. Период летних распродаж. 46% россиян не всегда понимают, как суммируются скидки и бонусы. Почти половина опрошенных хотела бы получать более персональные предложения, а 45% видеть понятные условия акции. Столько же респондентов пожаловались на слишком большое число уведомлений. Еще 43% сталкивались с отсутствием акционного товара, а 40% с предложениями, которые не соответствуют их интересам. О курсе валют: доллар 79 рублей 46 копеек, единоевропейская валюта 91 рубль 19 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.

0: Понимаю, что под такую заводную мелодию многим захочется пуститься в пляс, станцевать цыганочку с выходом. Аккуратнее, друзья, без фанатизма входим в трудовой ритм. Между прочим, по понедельникам, как выяснилось, случается на 25% больше травм спины и на 33% проблем с сердцем. Летняя смена на Ретро FM вместе с вами.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро FM. Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет ясно, ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 34 градуса.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка. Ретро FM.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
4: Лучшие танцевальные хиты.
1: В неповторимом миксе.
5: За 4 моря. За 4 солнца.
1: Каждый день ровно в 21.00.
3: Вечеринка. Ретро.
6: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+. RetroFM Ростов-на-Дону. 101.2.

плохим настроением помогает бороться хорошая музыка. Аксиома, которая не требует доказательств. Вот даже если на душе кошки скребут, если слезы на глаза наворачиваются. Услышал любимый мотив, уже как-то легче стало. А если при этом еще сквозь слезы посмотреть на солнце, то можно...

0: увидеть маленькую радугу. Хорошая примета, между прочим. Bonnie M только что спели, хоть и не самую веселую свою песню, но очень позитивно о том, что все будет хорошо. Летняя смена на Retro FM продолжает всем делать хорошо. До конца этого часа нам помогут Пупо и Леонид Тагутина. А в начале нового часа у нас будут новости и гороскоп. Не пропустите!
1: Летний день начинается с летней смены на Retro FM.
2: Вечеринка Retro FM.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
3: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
2: За 4 моря, за 4 солнца.
1: Каждый день ровно в 21:00.
2: Вечеринка Retro FM.
4: Реклама.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
10: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
15: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
3: Radio Hub. 12+.
4: Retro FM.

0: Ради денег люди готовы пойти на все, особенно на работу. Вот и пришло это время поработать. Понедельник зовет. В Москве 9 часов. Зовем студию Дмитрия Королева. Он, кстати, тоже не бескорыстно с новостями к нам заходит. Доброе утро.
1: Нет, Олег, я только за именно любовь к работе, а не за деньги.
0: Верю.
1: Доброе утро, друзья. В Госдуме напомнили о возможности получить остаток мат-капитала до 10 тысяч рублей. Эти деньги можно использовать на любые нужды, в том числе на подготовку ребенка к школе. Как отметил депутат Дмитрий Свищев, деньги можно получить единовременно. Это не кредит, не подарок, а законные средства, которые остались неиспользованными после оплаты жилья или обучения. И государство разрешает их обналичить. Проверить остаток можно через госуслуги или в соцфонде. Таиланд распорядился усилить безопасность туристов. Убийство двух россиян в стране нанесло удар по имиджу королевства как популярного туристического направления. Об этом сегодня сообщили в МИД Таиланда. Напомню, брат и сестра Диана и Роман Низамовы из Тюмени пропали в Паттайе 26 июля. Были задержаны два местных жителя. Они признались, что убили молодых людей ради мотоцикла. Россиянам не следует публиковать в соцсетях адреса проживания, учебы и работы, а также сведения о семье и близких. Об этом сегодня граждан нашей страны предупреждают в МВД. Ведомстве призвали не указывать подробную личную информацию в профилях и воздержаться от публикации излишних данных. Такая мера необходима для защиты от вербовщиков, которые выстраивают портрет потенциальной жертвы, используя сведения из открытых источников. Летние Олимпийские игры в 2028 году в Лос-Анджелесе будут иметь историческое значение для России. Об этом сегодня заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета нашей страны Михаил Дегтярев. По его словам, Россия уже получила возможность квалифицироваться на игры и начала к ним готовиться. Напомню, Международный Олимпийский комитет в июле временно приостановил санкции в отношении спортсменов из России, восстановив статус Олимпийского комитета. Россияне, парагвайцы и гости из других стран собрались в столице страны Асунсьоне, чтобы отпраздновать День борща. Участники приготовили более 100 литров супа. Для него потребовалось более 20 килограммов мяса. Для приготовления использовали огромный котел на дровах. Импровизированной кухней стал столичный порт. Ответственным за готовку стал местный шеф-повар Рауль, который до этого посещал Россию. И, по его словам, в Латинской Америке такое блюдо привыкли называть красным супом. А многих вообще удивило, что из свеклы можно варить супы.
0: Ох, как сразу борщица захотелось. Да со сметанкой, да с чесночком. Не организовать ли нам с тобой второй завтрак?
1: Ну, мне бы хотя бы еще на первый успеть, а пока о валюте. Доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91,19. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним утром.

0: weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got none?

0: Давай.
1: Отличная песня, чтобы взбодриться, сделать зарядку и с хорошим настроением отправиться на работу. Ну или продолжить отдыхать, если на работу вам не надо, если вы в отпуске. А каким будет день сегодняшний, что нам от него ждать, об этом прямо сейчас узнаем из гороскопа в летней смене на Ретро-ФМ.
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: Понедельник, 3 августа. Главное сегодня не поддаваться иллюзиям и не переоценить свои возможности. Сегодня будут особенно успешны масштабные проекты и публичные выступления. Овны, позвольте своим мечтам обрести ясные очертания и превратиться в практические шаги. Тельцы, процессы, которые происходят внутри вас, заслуживают более пристального внимания. Приглядитесь. Близнецы, будущее складывается из маленьких шагов, которые вы можете наметить уже сейчас. Раки, утренняя мечтательность и рассеянность сменятся вечерней серьезностью и желанием все структурировать. Львы, звезды напоминают, что ваше восприятие мира обогащается через беседы с интересными людьми, особенно с теми, кто приехал издалека. Девы будут способны переплавить старые страхи в новое понимание себя и в уверенность в завтрашнем дне. Ну и в сегодняшнем тоже, разумеется. Весы, помните, отношения развиваются через баланс уступок и способность мягко отстаивать свои границы. Скорпионам утром может быть сложно собраться с силами, но к середине дня вы войдете в рабочий ритм. Стрельцы, ваши творческие проекты сегодня получат импульс вдохновения. Козероги, общение с родными укрепит чувство единства и поддержки. Водолеи, будьте внимательны к точности формулировок, чтобы не остаться обманутыми. Рыбы, ваша интуиция сегодня сможет подсказать реальные шаги по укреплению материального положения. Всем хорошего дня!
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Кто-то уходит из нашей жизни по-английски, не попрощавшись, а кого-то нам самим приходится из нее выпроваживать. Меня, конечно, из студии Retro FM никто не гонит, но, глядя на часы, а в Москве уже 9:19, скоро начнут намекать, часа через полтора, дескать, пора, дай нам поработать. Но пока время сказать, точнее, говорить астаманьяна, в смысле, до завтра, мне еще не пришло, а вот место в эфире нашим квартет Таба должен уступить группе Форум и команде Роксет буквально через несколько минут.
1: Летняя смена на Retro FM. Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет ясно, ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 34 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и бэкоминюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. Моя клиника. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Тополины пушара. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.
11: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Солнце, море, чайки, пляж. Вот что хочется сейчас, даже тем, кто только-только из отпуска вернулся. Виктор Салтыков с группой «Форум» настраивает нас таким вот образом на пляжный отдых, ну или просто на отдых, даже если на календаре понедельник, и работа у нас с вами, друзья, непочатый край. В столице половина десятого. Дмитрий Королёв трудится в поте лица с завидной регулярностью, знакомит нас со свежими новостями. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. В России необходимо заморозить стоимость авиаперелетов и провоза багажа. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев. Поводом для предложения стал рост тарифов. По словам депутата, в августе у некоторых авиаперевозчиков цены взлетели на 17%. Уровень воды в реке Тура в Тюмени начал снижаться после продолжительного летнего паводка. Данные об этом опубликованы на официальном геопортале региона. По состоянию на утро понедельника вода опустилась на 1 сантиметр и достигла отметки 895 сантиметров. Однако этот показатель все еще превышает критическую отметку. Ранее в Тюмени и Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Подтопленными оказались 29 населенных пунктов. Тем временем в соседней Курганской области вновь начал расти уровень воды в реке Исети. За последние сутки он поднялся сразу на двух гидропостах. Ранее из-за этого перекрыли дорогу к одному из сел. Причиной подтопления стало рекордное количество осадков. Социально-экономическое развитие Республики Алтай премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с главой региона Андреем Турчуком. По его словам, там успешно развивается транспортная инфраструктура, построены развязки и мосты, активно строятся объекты здравоохранения, но особое внимание уделили туризму. По словам главы Кабмина, необходимо активнее знакомить путешественников с богатой историей Алтая, развивая музеи и предоставляя другие возможности для погружения в местную культуру. Для российских дачников придумали отпугиватель птиц с хищными голосами. Прибор обнаруживает пернатых с помощью датчиков движения. В систему встроено до 250 уникальных звуков, которые проигрываются в случайном порядке, не давая птицам адаптироваться к ним. Автор идеи – московский школьник Никита Булаев. Он намерен доработать свою разработку, добавив в нее возможность получать уведомления на телефон о налетах птиц, вести статистику по времени и интенсивности атак. Отмечается, разработка пригодится во всех сельскохозяйственных регионах. И о валюте. Доллар в этот понедельник 79 рублей 46 копеек, евро 91,19. Пока все. Аделия на Ретро-ФМ, летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.

0: прекрасно понимаю тех, для кого стресс – это когда на работу еще не вышел, но уже устал. И, как правило, испытывать его многие начинают еще в воскресенье вечером. Ну, самое страшное уже позади, друзья, в плане ожиданий. Понедельник тоже наступил. Давайте отпустим выходные, скажем им гудбай и продолжим входить в трудовой ритм. Надеюсь, все уже проснулись. У нас есть все, чтобы любое утро сделать добрее, даже утро понедельника. С вами летняя смена на Рэп-ФМ. Это Глория Гейнер. Далее дуэт Якида и Александр Барыкин в столице 9.36. Меня зовут Олег Орлов. Доброго утра.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет ясно. Ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 34 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.
4: Реклама.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Невралгии лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
8: Радио Хаб. 12+.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Как шутят в народе, отпуск — это такое время, когда до тебя не могут дозвониться даже те, кто ошибся номером. Всем, кто продолжает наслаждаться своим летним отдыхом, пожелаем ярких впечатлений и не менее

0: Ярких эмоций от рабочего процесса желаем тем, кто свое уже отгулял, ну или только собирается в отпуск. Продолжаем радоваться жизни теплым летним дням под отличную музыку. Жаркий привет из Африки от дуэта «Екида» в летней смене на Ретро ФМ. 9:49 в столице. В начале нового часа у нас будут новости и гороскоп, а перед ними еще послушаем группу «Лейтбека» и Муслима Магомаева. Меня зовут Олег Орлов. Приветствую всех!
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро ФМ.
2: Реклама.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
8: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.

0: Никто не спрятался, я не виноват, сказал понедельник. И наступил. А летняя смена всегда к этому готова в столице 10. В начале часа Дмитрию Королеву и новостям. Команда приготовится и вперед.
1: Спасибо, Олег. Доброе утро, друзья. В России тестируют систему онлайн-получения льгот, чтобы получить скидку на билет в театр, проезд в общественном транспорте или при покупке лекарств в аптеке не нужны никакие справки и документы. Достаточно иметь при себе только банковскую карту МИР, привязанную к профилю на госуслугах. Эксперимент действует пока в 3 регионах – Ростовской и Тюменской областях, а также в Республике Башкортостан. Продлится он до весны 2027 года. После будет принято решение о возможном масштабировании опыта на всю страну. Почти 200 приусадебных участков потоплены в Приморье после сильных ливней, обрушившихся на регион в конце минувшей недели. Вода в местных реках уже начала спадать, но до конца паводка еще далеко. Ливни также привели к перебоям с электричеством. Без света остаются жители 9 сел. Энергетики ведут аварийно-восстановительные работы. На фоне жары власти Сербии призвали граждан экономить электроэнергию. Уровень воды в реках сейчас низкий. Это угрожает производству ресурса. Союз судовладельцев Сербии также заявил о трудностях судоходства из-за низкого уровня Дуная, который продолжает снижаться на фоне высоких температур. Сегодня в Сербии назначено 3-е заседание республиканского штаба по чрезвычайным ситуациям на фоне температур около 40 градусов. У российских хоккеистов есть шанс попасть на чемпионат мира 2027 года по решению спортивного арбитражного суда. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Журова. Ее слова приводит Матч ТВ. Ну а ранее Совет Международной Федерации Хоккея не допустил россиян до мужского чемпионата мира, юниорского первенства, а также турниров среди юношей и девушек до 18 лет. Самый дорогой семейный тур летом этого года обошелся россиянам в 3 100 000 рублей. За эту сумму трое взрослых и один ребенок провели 2 недели в турецком Кемере. А вот самой доступной семейной поездкой этим летом стал тур из Екатеринбурга в Адлер. Двое взрослых и ребенок провели 4 ночи в 3-звездочном отеле, правда без питания, заплатив около 21 тысячи рублей.
0: Главное, чтобы хватало денег на поездку к морю. А вариант подобрать можно и за несколько миллионов, и десятков тысяч. Можно вообще пешком до морского берега дойти, если приспичит, практически бесплатно. И не надо забывать, что загар смывается быстро, а кредит на отпуск остается с нами надолго.
1: Но все-таки главное в этом слово «море». Пока мы о нем только мечтаем, поговорим о валюте. Доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91,19. Пока все, а далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: что зонт с дырой. Тут проблемы посерьезнее намечаются, если послушать астрологов. Взять хотя бы переход Хирона в ретроградную фазу и нарастающее напряжение перед коридором затмений, что привнесет в жизнь многих из нас скрытую усталость, эмоциональные качели, поднятие старых нерешенных вопросов. В некоторых вопросах без гороскопа, ну, никак не разобраться.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Понедельник, 3 августа. Главное не поддаваться иллюзиям и не переоценивать свои возможности. Сегодня особенно будут успешны масштабные проекты и публичные выступления. Овны, позвольте своим мечтам обрести ясные очертания и превратиться в практические шаги. Тельцы, процессы, которые происходят внутри вас, заслуживают пристального внимания. Близнецы, будущее складывается из маленьких шагов, которые вы можете наметить уже сейчас, уже сегодня. Раки, утренняя мечтательность и рассеянность сменятся вечерней серьезностью и желанием все структурировать. Львы, звезды напоминают вам, что ваше восприятие мира обогащается через беседы с интересными людьми. Общайтесь! Девы будут способны переплавить старые страхи в новое понимание себя и уверенность в новом дне. Весы, помните, отношения развиваются через баланс уступок и способность мягко отстаивать свои границы. Скорпионам утром может быть сложно собраться с силами, но к середине дня вы войдете таки в рабочий ритм, даже не сомневайтесь. Стрельцы, ваши творческие проекты сегодня получат импульс вдохновения. Козероги, общение с родными укрепит чувство единства и поддержки. Водолеи, будьте внимательны к точности формулировок, чтобы не остаться обманутыми. И, наконец, рыбы. Ваша интуиция сегодня сможет подсказать реальные шаги по укреплению материального положения. Укрепляйтесь, и не только материально. Всем хорошего дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Вот если честно, если все-таки правде в глаза посмотреть, ну ведь не до любви большинству населения страны прямо сейчас. Выходные прошли, понедельник на дворе, самое начало трудовой недели, все мысли совсем о другом, если они еще напоминают о своем присутствии в голове. Впрочем, на перспективу помечтать о возвышенном под отличные песни – это всегда пожалуйста. Тем более, если перспективы, в принципе, радуют. Пати Райан радует слушателей летней смены на Ретро-ФМ классной песней про любовь в 10.19 по Москве. У нас, друзья, есть все, что нужно для хорошего начала дня. Совсем скоро будем подпевать «Маленькому принцу» и группе «Антика». А в середине часа послушаем новости. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет ясно. Ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 34 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28-го года.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Немного греческого, средиземноморского колорита от группы «Антик». Ну что, друзья, как вам новость? От лета-то осталось уже меньше месяца. Счет пошел на дни. И как не хочется говорить лету гудбай, через 28 дней сделать это придется. Но без паники, друзья, как заядлый оптимист. Скажу, у нас с вами еще 4 недели календарного лета, радоваться которому вам помогает летняя смена на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. США ввели постоянно залоговый механизм для туристических и деловых виз гражданам 50 стран, включая Грузию, Киргизию, Таджикистан и Туркменистан. Размер возвратного депозита может достигать $20 000. Правило начинает действовать с сегодняшнего дня. Залог могут потребовать при подаче заявления на визы категории B1 – туристические и B2 – деловые. Это гарантия того, что иностранец покинет США в установленный срок. Размер депозита – максимум $20 000, определяет консул. Деньги вернут, если обладатель визы выйдет вовремя, не воспользуется визой или ему откажут во въезде. С завтрашнего дня вводятся новые правила перевозки бензина и дизельного топлива через Крымский мост. Теперь топливо разрешено перевозить только в специальных канистрах. Они должны быть изготовлены из алюминия, стали или химически стойкого антистатического пластика. На таре обязательно маркировка ГСМ «Огнеопасно», ветрол, знак UN и пиктограмма пламени. Объем одной канистры не более 40 литров. Заполнять ее можно максимум на 95% из-за теплового расширения топлива. Общий лимит на один автомобиль остается прежним – до 200 литров. Неподходящий тара – это не допуск на мост. Водители пешеходов ждут новые ограничения на дорогах Ростова в августе. Об этом предупреждают в департаменте автодорог Организации дорожного движения города. С 1 августа начались работы по расширению проезжей части на пересечении Шабалдаева-Волокамской. До 1 ноября там ограничено движение транспортных средств. Реализация данных работ позволит организовать выделенную полосу от Дачной до пересечения Шабалдаева и Тоннельной в южном направлении, что обеспечит непрерывность выделенной полосы общественного транспорта на участках Дачной второй пятилетки, Шабалдаева-Буденновский. По данным синоптика, в Ростовской области до 5 августа действует желтый уровень погодной опасности. До полуночи 4 августа в северо-западных, северо-восточных, центральных и южных районах региона сохраняется высокая пожароопасность. Специалисты предупреждают о риске быстрого сгорания сухой травы. Кроме того, ожидается ухудшение погоды с 9 утра завтрашнего дня до 18 часов 5 августа. В ряде районов пройдут грозы. При желтом уровне опасности жителям региона рекомендуют соблюдать повышенную осторожность. О курсе валют: доллар 79 рублей 46 копеек, единоевропейская валюта 91 рубль 19 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Людям свойственно мечтать и надеяться на то, что мечты наши сбудутся. А еще мы люди дисциплинированные. Выходные закончились, идем на работу. Между тем, как говорил один известный боксер, дисциплина — это делать то, что ты ненавидишь, но делать это так, будто ты это любишь. Все же надеюсь, что большинство слушателей Retro FM успели соскучиться по своей любимой работе. 10.36 в Москве. Вея «Синяя птица» совсем скоро вступит в свое эфирное место в летней смене на Retro FM. Ласковому маю и группе Joy всем легкого понедельника.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Retro FM. Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет ясно. Ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 34 градуса.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Тут на днях, в конце июля, поклонники Битлов были очень взбудоражены тем, что на официальном сайте группы фанатам пообещали захватывающие новости, запустили какой-то обратный отсчет до необъявленного события, а завершился он объявлением о выпуске специздания альбома «Rubber Soul». В переиздании 6-го студийного альбома «Битлз» можно найти как хорошо знакомые песни в новом стереомиксе, так и никогда ранее не сдававшиеся сессионные записи и демо-версии, а также новый двойной сингл. В общем, ищите, друзья, изучайте и наслаждайтесь музыкой любимых артистов. 10:49 в Москве. Понедельничная летняя смена подошла к концу. Завтра, начиная с 7 утра, давайте-ка продолжим радоваться лету, солнцу, всему, что помогает нам просыпаться в хорошем настроении. Всем желаю легкого понедельника, успешных дел и прощаюсь до завтра. Искренне ваш Олег Орлов. А в следующем часе встречайте на Ретро-ФМ Антона Веселова.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба.

0: все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: 11 часов в столице на Ретро FM. Впереди дуэт моя, вот группа Hi-Fi, Рики и Повери. Ну а прямо сейчас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Добрый день, друзья. Сахар в России дорожает быстрее большинства продуктов. По данным сервиса Чек-Индекс, за последний год цены на рафинад выросли на 9%, а с начала года на 14%. Сейчас килограмм сахара в среднем стоит 75 рублей. Одной из причин роста цен называют сокращение посевных площадей сахарной свеклы. Эксперты объясняют подорожание сахара базовыми экономическими законами, а не какими-то чрезвычайными событиями. Во Владивостоке устраняют аварию на сетях, оставив без света 30 тысяч жителей. Ситуацию контролирует прокуратура Приморского края. По данным надзорного ведомства, отключение произошло сегодня утром. Без электричества оказались жители нескольких районов города. Прокуратура начала проверку, чтобы установить причины аварии и оценить, насколько соблюдались требования при эксплуатации и обслуживании энергетической инфраструктуры. Минтранс работает над альтернативой логистической цепочки из-за атак на суда в Азовском море. Ведомство создан штаб для координации перевозок и перенаправления грузопотоков на другие виды транспорта. В министерстве отметили, что создание спецштаба направлено на защиту транспортной отрасли и экономических интересов. Минпросвещение утвердило новый федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в школах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства. В новый список, в частности, вошли учебники по обществознанию для 9-11 классов под редакцией Дмитрия Медведева, а также учебник обществознания «Базовый уровень» для организации среднего профобразования. Кроме того, федеральный перечень включает учебники по истории для 5-9 классов под редакцией Владимира Мединского. В Ненецком автономном округе отмечают День оленевода. В хозяйствах тундр его по традиции празднуют всю неделю. В этот период заканчивается летний выпас, стада начинают перегонять на зимние пастбища. День оленевода – это не только повод обсудить общие дела и проблемы, но и показать гостям, что такое настоящая ненецкая культура. На ярмарке представлена одежда и сувениры. Гостей угощали блюдами традиционной кухни. И о валюте. Доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91,19. Пока все. А далее на Ретро FM встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: К началу рабочей недели не просто несет, уже принес нас дельтаплан. Это Валерий Леонтьев на Ретро-ФМ в 11.19. Меня зовут Антон Веселов. Ну, а впереди у нас Дмитрий Маликов, необыкновенное трио, Стинг, Род Стюарт и Брайан Адамс и Сиси Кетч.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет ясно. Ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 34 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёчки еще будут поверить.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
8: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
9: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
10: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
11: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте musdefistv.ru.
12: Категория 18+.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е.
15: 11+.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: «Ретро-ФМ».

0: 14 лет Ванесс Прадди спел эту песню и мгновенно стала европейской знаменитостью. Ванесс Прадди на Ретро FM в 11.37. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас и Type, Михаил Боярский и Рафаэла Кара.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет ясно. Ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 34 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Сердечно-сосудистые заболевания лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo 12+.
1: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.
8: RetroFM.

Можно об этом сказать очень просто, не добавляя почти ничего. Снится мне часто маленький остров.

чувствую сильные руки отца. И потому мне легко и беспечно, и потому плыть могу без конца.

0: зажечь весь мир, обещал он в свое время. И Type ведь зажег своей музыкой и своей бешеной энергетикой, которую, конечно, чувствуют все, кто приходит на его концерты. 11 часов и 50 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Саманта Фокс и ансамбль Йелла.
1: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер.

0: Да, выбираете вы.
1: Премиальное обслуживание, пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: В Москве полдень на Retro FM, Modern Talking и группа «Цветы».
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Retro FM Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Россияне, сменившие место работы в прошлом году, сохраняют право на оформление ежегодной семейной выплаты. Об этом говорится в сообщении Минтруда. Ведомство напомнило, что размер выплаты определяют, пересчитывая сумму уплаченного с зарплат подоходного налога, денежного довольствия либо предпринимательского дохода по ставке 6%. Социальный фонд перечисляет разницу единым платежом. Семейную выплату могут получить родители двух и более детей в возрасте до 18 лет при очном обучении ребенка до 23 лет, если семья имеет средний душевой доход менее 1,5 прожиточных минимумов и ее имущество соответствует установленным критериям. В центре Ростова завтра не будет воды по 6 улицам. Об этом сообщает АО «Ростовводоканал». По информации компании, с 8.30 утра до 5 вечера будет временно прекращено водоснабжение по улицам Суворова, Большая Садовая, проспекту Чехова, переулку Кировский, Университетский. Причиной является подключение наружных сетей водоснабжения к существующей сети. Главный тренер гандбольного клуба «Ростов-Дон» Ирина Дибирова признана лучшим тренером Олимпиад Суперлиги 2025-26. Ирина Дибирова возглавила «Ростов-Дон» в 2023 году. Серебро Суперлиги команда завоевала в сезоне 2023-24. Первый трофей во главе «Ростов-Дона» Ирина Дибирова выиграла. В прошлом году команда стала обладателем Кубка России. В завершившемся сезоне ростовчанки также завоевали Суперкубок страны и золотые медали Суперлиги. Отметим, Ирина Дибирова стала третьей женщиной-тренером в истории, выигравшей чемпионат России. Ранее этого титула была удостоена Ольга Акопян и Людмила Ботнеева. Депутат Госдумы Светлана Журова заявила о возможности участия сборной России по хоккею на чемпионате мира 2027 года через спортивный арбитражный суд. 7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов. Выданные ранее рекомендации не актуальны. В Ростове сейчас 33 градуса, тепла, ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность и плюс 32. По курсе валют доллар 79 рублей 46 копеек, единая европейская валюта 91 рубль 19 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Retro FM. Всем хорошего дня.
1: Retro FM. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Магия, волшебство, иначе и не скажешь, друзья. Когда слышу эту песню группы Queen, настроение почему-то сразу улучшается. Вот такое волшебство, собственно, так и называется эта песня. 12.19 столица, меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Патрисия Кас, Евгений Белоусов и Эмилиан Фармер.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 33, ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно, северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 33 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
6: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
6: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости».
6: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Природа щедро одарила ее красотой, но, надо сказать, на этом подарки не закончились. Она еще и поет прекрасно. Это Патрисия Касс на Ретро-ФМ в 12.35. А уже совсем скоро у нас группа Silence, Circle, Крис, Ри и песни из «Кавказской пленницы».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 33, ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 33 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрология. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Вы знаете, прошедший вечер и ночь очень хотелось воспользоваться вот именно этой суперспособностью останавливать дождь, который поет Silent Circle. Stop Rain in the Night. Так называется эта песенка. 12.47 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро FM группа Space и Игорь Николаев до конца этого часа.
1: Реклама.
2: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты, карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: В Москве час дня на Retro FM. Впереди Bad Boys Blue, Иванушки International и Duet Roxette. Но сначала новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Операторы мобильной связи начали блокировать массовые обзвоны без маркировки и массовые автоматизированные звонки, на которые нет договора. Об этом пишет Коммерсант. Издание напоминает, что с сентября вступили в силу новые требования о маркировке звонков от юридических лиц. Эта мера призвана защитить граждан от мошенников. Расходы на маркировку несет инициатор звонка. Смена работы не является препятствием для ежегодной семейной выплаты. Об этом сообщает Минтруд. Ведомстве уточняет, даже если на момент обращения за ней человек временно не трудоустроен, он все равно может ее оформить. Ключевое условие – наличие официального дохода от трудовой деятельности в прошлом, с которого уплачивался налог на доходы физических лиц. Напомню, на новую семейную выплату могут претендовать работающие родители с двумя и более детьми, если их средний душевой доход не превышает 1,5 прожиточных минимумов на человека. В России резко снизился спрос на канистры для бензина. За месяц продажи емкостей рухнули в 5 раз. Цены тоже пошли вниз. Напомню, в ряде регионов начали отменять ограничения на покупку топлива. В список вошли, в частности, Омская, Астраханская, Волгоградская, Калининградская области, Чувашия, Краснодарский и Ставропольский края. По мнению экспертов, улучшению ситуации способствовало увеличение импорта нефтепродуктов в Россию и восстановление объемов внутреннего производства. Россиянам дали рекомендации по отдыху в Таиланде. В частности, не следует отходить от курортных центров и туристических мест на дальние расстояния без сопровождения гидов. В самом же Таиланде власти пообещали усилить меры безопасности гостей курорта. Поводом послужило убийство 2 россиян. Премьер-министр Таиланда после этого заверил, что виновные понесут максимальное наказание. Минпросвещение направило в школы страны обновленные методические рекомендации по внеурочной деятельности на предстоящий учебный год. В перечень вошли разговоры о важном, России, мои горизонты, военные учебные сборы и начальная военная подготовка. Одна из новинок – программа для младшеклассников «Орлята России». Она помогает развивать социальную активность, воспитывать ценные отношения к родине, семье, природе, а также учить работать в команде. И о валюте. Доллар в этот понедельник 79 рублей 46 копеек, евро 91.19. Пока все. А далее на Retro FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Мужчина, а вы в курсе, как понять, что ваша девушка или жена злится на вас? Первое, она мало говорит, второе, много улыбается, третье, утверждает, что все хорошо. И дело тут совсем не в берегах, я вам так скажу. 13 часов и 20 минут столицы. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Владимир Высоцкий и Сандра. Совсем скоро.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 33, ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 33 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёжки еще будут поверить.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
2: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
8: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН НП 325 619 600 156 873.
10: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
12: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
13: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
14: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее? ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.

Ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. Первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя. А потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно.

0: С годами, как утверждает статистика, чувства только крепнут. Особенно это касается чувства голода. И особенно после 6. Но до 6 еще далеко. А вот время самое что ни на есть обеденное, друзья. 13:34. Совсем скоро на Ретро-ФМ Эрейжа, группа «Мираж» и «Смоки».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 33, ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 33 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

А мне вот всегда хотелось посмотреть на человека, который после слова «успокойся» действительно успокаивался. «Всегда» — так называется эта песня дуэта «Эрэжа» 13:48 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Уже в следующем часть у нас Фели Чита. Готовьтесь. А до конца часа Старшип и Сергей Беликов.

0: Ежедневно с 2 до 3.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка. Retro FM.
2: Да, все это в этом часе, друзья, и приветы, и поздравления, и, конечно, музыка. Меня зовут Антон Веселов, напомню вам все наши способы связи. 5533, короткий номер для ваших смс-ок, начинайте сообщение со слова RetroFM, заходите на наш сайт retrofm.ru, там выбирайте вкладку «Программа», потом «Фили чита», заполняйте специальную форму. Заходите в наш канал в Максе, там уже есть специальное сообщение, под которым можно отправлять свои приветы и поздравления. И самое главное, друзья, какой бы способ вы ни выбрали, не забывайте подписываться, как вас зовут, откуда вы и кому адресовано сообщение.

0: А вы, друзья, не забывайте подписываться, когда пишете свои сообщения. Ну, если, конечно, хотите, чтобы оно прозвучало в эфире. Марина из Ставды передает привет своей подруге Ольге Николаевой из поселка Рефтинский. Желает хорошего дня и отличного настроения. Настя передает привет и не из Магнитогорска. Понедельник день тяжелый, но он уже скоро закончится. Да, ну у вас-то в Магнитогорске вообще недолго осталось, нам чуть подольше. Так, Светлана передает привет Михаилу Касьянову и Дмитрию Найденову. У нас жара, пишет Светлана, плюс 44 в тени, а они занимаются ремонтом тракторов. Ну, герои, что тут скажешь?
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово «Ретро».

0: Наташа передает привет из славного города Волоколамска. Привет папе, внучке, плещущимся в бассейне, и маме, которая полит малину. А дочка, видимо, все это наблюдает. Молодец, хорошо устроилась. Ольга из Москвы поздравляет Дмитрия Анатольевича и всех сотрудников ЦКБ с днем арбуза. Пусть день будет сочным, нервы крепкие, как корка, а проблемы меньше арбузной косточки. Легкого всем понедельника. Так, идем дальше. Родители, сестра и племянники поздравляют с днем рождения Александра Поликарпова из Сергиева Посада. Желает ему здоровья, счастья, чтобы задуманное исполнилось и любимая футбольная команда «Спартак» всегда побеждала.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Мама Юля передает привет своим деткам Любочке и Станиславу. Поздравляю с первым в жизни ремонтом, пишет мама Юля, улыбаясь, я так подозреваю, да? Вика из Тольятти поздравляет с прошедшим днем рождения свою бабушку, Любовь Лобанову из Жигулевска. Желает ей хронического здоровья, бесконечного счастья и море удачи. Управление внеоборотных активов Россети Московской области от всей души поздравляет Юлечку Аполлонскую с прошедшим днем рождения. Желает ей во всем успехов и исполнения желаний. Ну, а Юля, у нас прямо сегодня Юля очень активная, передает привет своему любимому отделу закупок Кариночке, Леночке и Фае. Люблю вас, пишет Юля.
1: Реклама.
2: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Шоу «Дорогие гости»
8: на Ретро-ФМ.
7: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
8: Воскресенье, час дня.
7: Подробности на retrofm.ru.
9: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Дмитрий, это смс-ка из Свердловской области, передает привет Андрею, Сергею и Александру, которые едут с рыбалки. Любимая Юль Витальевна поздравляет своего супруга Максима Бубунова с прошедшим днем ВДВ. «Люблю тебя», пишет Юля. Так, идем дальше. Еще одна Юлия поздравляет свою любимую женщину, мамулю. Да, мамулю Галину с ее днем рождения. Желает здоровья, крепкой радости в глазах и сердце. И никогда не унывать, любить и быть любимой. Ну и, наконец, Ирина из Пионерской Калининградской области передает привет своей семье Пересыпкиных в Люберцах. Ну и моим сватам, пишет Ирина. Всех люблю.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: привет всем от группы Joy. Ну и теперь к вашим приветам и поздравлениям. Бабушка и мама Лариса передают привет своим дочерям Кате, Кристине, Сашеньке, внукам Степе и Мирону. Люблю вас всех очень сильно, пишет Лариса. Также всем привет дачникам. Татьяна Аникина из Москвы поздравляет с днем рождения душевного человека Татьяну Вахмину. Она очень любит рыбалку, всегда ей отличного улова. Дмитрий передает теплые слова для Оли Копыловой. Удачи в новых начинаниях, легкой и приятной рабочей недели.
1: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Дмитрий из Подольска поздравляет своего сына Илью и его молодую жену Викторию с законным браком. Желает им взаимного уважения, семейного благополучия и, конечно же, здоровых детишек. Василий из Курска передает привет всем работницам стерилизационного отделения, поздравляет с днем арбуза. Павел Какаев поздравляет свою любимую дочку Агату с прошедшим днем рождения. Пусть все ее начинания будут успешными. Папа очень любит и скучает. Ну и, наконец, Егор Чичигин из Москвы поздравляет своего папу Александра из Иркутска с прохождением большой Байкальской тропы. Желает всем слушателям РТФМ отличного настроения. Ну, а чтобы оно было еще более отличным, вот вам музыка, друзья.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Лучик и Иринка из лесной дачи под Кандалакшей передают привет дедушке Вите. Очень ждем его, чтобы поехать на рыбалку. Желайте нам хорошего улова. С удовольствием желаю. Давайте там хорошенечко поймайте. Ну и, наконец, Оксана передает огромный привет всем, кто сейчас на работе. И отдельный привет станции скорой медицинской помощи города Рубежная. Всем хорошего настроения в жаркий понедельник.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Джакар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jakar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68». Город Москва, 6.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву». ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

Юрий Антонов завершает сегодняшнюю филичту на Ретро-ФМ. Меня зовут Антон Веселов. В Москве 14.55. Ну и несколько сообщений в конце программы. Люба передает привет маме Юле, чтобы ремонт прошел удачно. Брату Стасу, чтобы не кусали комары. Ну вот так вот, да. Андрей Васильевич Чернов поздравляет с началом рабочей недели весь коллектив завода «Прогресс». Желает, чтобы станки не ломались, а зарплата всегда росла. И особый привет коллеге Ивану за помощь в сборке новой партии. Виктор Ковальчук из Сочи передает огромный привет своей любимой Анастасии Верещагиной. Ну а Елена Кузина из Курска передает привет и желает хорошего дня и хорошего настроения своим коллегам отделу технического контроля. Передайте, пожалуйста, какую-нибудь хорошую песню. Ну, передадим, куда же мы денемся? Друзья, завтра, как всегда, снова передадим ваши и приветы, и поздравления, и, конечно, отличное настроение. Все это в филичите с 2 до 3 дня. А в следующем части встречайте здесь Руслана Романова.

0: 15 часов. Далее Beatles, Дмитрий Маликов и дуэт Pet Shop Boys на Retro FM. Ну а прежде новости в студии Игорь Акулов. Добрый день.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый день. Минтранс принимает меры для обеспечения грузовой логистики в Азово-Черноморском бассейне на фоне атак беспилотников на морские суда. Для координации перевозок организован спецштаб, который занимается выстраиванием альтернативных маршрутов и перенаправлением грузопотоков на другие виды транспорта. Ряд компаний уже выразили готовность принять дополнительные объемы грузов и нарастить темпы отгрузки. Ситуация остается на контроле ведомства, которое продолжает мониторинг обстановки. Первый серийный полностью импортозамещенный самолет MS-21-310 сегодня совершил свой первый полет. Он продлился 1 час и 23 минуты. Машину, которая способна перевозить от 163 до 211 пассажиров, представили президенту Владимиру Путину во время его визита на Иркутский авиазавод в июле. Экипаж в составе заслуженных летчиков-испытателей выполнил полетное задание полностью. Передачу серийных самолетов российским авиакомпаниям ожидается в 2027 году после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации. В России предложили пересмотреть механизм блокировок банковских счетов на фоне стремительного роста числа ограничений. За последний год число сообщений о блокировках выросло до 93%. В профсоюзе работников платформенной экономики предлагают создать для физлиц и самозанятых систему оценки рисков светофор по аналогии с уже действующей для бизнеса. Также предлагается обязательная маркировка блокировок, принятых с участием искусственного интеллекта, и публикация ЦБ-статистики по ошибочным решениям. В Египте с 1 августа в пилотном режиме заработала электронная виза, пока только через международный аэропорт Каира. QR-код приходит туристу на почту или в мобильное приложение. Действителен он 7 дней, стоимость $36. Оплата принимается только картами иностранных банков. В Хургаде пока действует прежний порядок с бумажной визой, а в Шарм-эль-Шейхе туристы могут получить бесплатный штамп Sinai Only на 15 дней. Полномасштабное внедрение e-виза во всех аэропортах начнется после завершения тестирования в Каире. И ирландский тревел-блогер, объехавший Россию, назвал регионы страны с самыми красивыми девушками. Первое место он отдал Поволжью, отметив слияние славянской и восточной кровей, гостеприимство и кулинарные таланты местных жительниц. Второе место — югу России, где девушки яркие, сногсшибательные и знающие себе цену. А третье — Сибири и Уралу, за натуральную красоту, светлую кожу и выразительные глаза с сибирским характером. И расскажу о валюте на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 79 рублей 46 копеек. Евро 91 рубль и 19 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: «Ласковый май» пел нам про темноту, которая ни к чему пролетела уже первая половина первого же августовского понедельника. И вот тут, друзья, я присоединяюсь ко всем, кто настроен на ретро-ФМ. Руслан Романов в ближайшие несколько часов в эфире. Всем здравствуйте, хорошего настроения вам и отличного продолжения, ну или уже завершения этого прекрасного рабочего дня. 15:19, время точное московское. Далее Жанна Фриске и Лайнел Ричи у нас через несколько минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Сейчас в Ростове плюс 34, ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 33 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёчки еще будут поверить.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
1: Сбор гостей в 17:00, 18+.
2: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
8: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный стоимость. Для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточная и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: ретро FM.

0: по-моему, максимально стильный, если не сказать фирмовый поп-рок, который дарит нам команда Roxette. Эдакий, по моим сугубо личным ощущениям, аккомпанемент для летних путешествий. В идеале, конечно же, на байке, так, чтобы волосы развивались на ветру. Хотя, надо сказать, что без шлема, конечно, никуда. Но, в общем-то, если с байком не сложилось, то можно и на авто. Окна нараспашку и вперед. Под такую-то музыку, по-моему, одно удовольствие. 15.35, точное столичное время. У нас дальше Владимир Пресняков и группа «Абба». Скоро на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Сейчас в Ростове плюс 34, ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 33 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: онлайн, но знаки знаками, а констатацию факта никто не отменял, друзья. Как же все-таки прекрасно, что лето продолжается. Август, несомненно, по-своему нам продемонстрирует этот замечательный сезон, но это абсолютно точно будет восхитительно. По крайней мере, начало более чем приятное. 15:49. Точное московское время. Я Руслан Романов. Здравствуйте. Впереди Сандра и песня из фильма «Бриллиантовая рука» на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Любимой музыки много не бывает.
5: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
4: И включай.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Далее на Ретро-ФМ группа «Земляне», Ричард Маркс и поющие гитары в Москве 16.00. Новости с Игорем Акуловым прямо сейчас. Добрый день.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый день. В Минтруде напомнили, что право на ежегодную семейную выплату в России сохраняется даже после смены работы. Обратиться за выплатой можно, даже если к моменту подачи заявления человек еще не нашел новую работу при условии наличия официального дохода в прошлом. Размер выплаты определяется перерасчетом по ставке 6% уплаченного НДФЛ за прошлый год. Разницу соцфонд перечисляет единым платежом. Новую выплату могут получить работающие родители двух и более детей при среднедушевом доходе семьи менее полутора прожиточных минимумов на человека. Российские операторы связи начали блокировать нелегитимные массовые вызовы без договоров на маркировку в рамках закона о защите от мошенников. С начала года один из операторов зафиксировал рост таких звонков от операторов фиксированной связи на 155%. Компании вынуждены блокировать выявляемые нелегитимные вызовы, исключая их доведение до абонентов. Маркировка должна сделать коммуникации прозрачными. Абонент видит название компании и категорию звонка, что лишает мошенников анонимности. Банки и власти обсуждают создание рыночного образовательного кредита для студентов по любым специальностям. На текущий момент кредит распространяется только по приоритетным с господдержкой по ставке 3%. Дискуссия ведется с Миноборнауки и ЦБ. Также обсуждается изменение расчета долговой нагрузки для студентов, чтобы банки могли выдавать такие кредиты без нарушения регуляторных требований. Рыночные продукты уже появляются, но важно сделать их действительно доступными, а не просто еще одним вариантом с высокой ставкой. Продажи новых легковых автомобилей в России за последнюю неделю июля выросли на 13,5% до почти 29 тысяч машин. Результат оказался на 1,5% ниже аналогичного периода прошлого года. Сегмент до 3,5 тонн вырос на 22% за неделю, а грузовиков почти на 5%. Также ранее сообщалось, что самой продаваемой полноприводной машиной стала Lada Niva Travel, а доля авто с полным приводом достигла рекордных 43% рынка. И слово «нишевый» за последние годы вышло за пределы маркетинга и стало широко использоваться в повседневной речи. Оно превратилось в ярлык качества, редкости и особой компетенции. Рост популярности связан с изменением потребительской культуры. Люди ищут не массовые решения, а предложения, отражающие индивидуальность. Однако слово рискует превратиться в универсальный штамп, теряющий точность. Лингвисты советуют не использовать его автоматически, а заменять описанием конкретных особенностей аудитории. Я расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера!

0: Понедельник продолжается, однако, друзья, уже не за горами и финал рабочего дня. Предлагаю вот этот весь путь предстоящий, конечно же, пройти вместе под самый лучший аккомпанемент, который только можно себе представить. Retro FM такую возможность предоставляет, дарит, так что воспользоваться всем предлагаю. 16:18 точное столичное время, я Руслан Романов, пламенно вам привет. Далее Андрей Губин, Крис Ри со своими суперхитами уже через несколько минут. Ну, а проекту Blue System и Дитру Болину, в частности, говорим спасибо.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Сейчас в Ростове плюс 34, ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 33 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт «Басты» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
7: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
9: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
10: А почему мы так долго гуляем?
11: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
12: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
13: Ростов-на-Дону. Застройщик ОСЗ 1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
14: Вечеринка.
15: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
16: Лучшие танцевальные хиты
15: в неповторимом миксе.
17: За 4 моря, за 4 солнца.
15: Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.

0: Как говорится, больше дела, меньше слов. Продолжая тему, затронутую Саманты Фокс в этой композиции «I only wanna be with you», «Хочу быть только с тобой». Так вот, если проецировать на вашу любимую музыку, то просто настраивайтесь на Retro FM в любой момент времени, друзья, и получайте истинное удовольствие вместе с нами. Лу Бега и ансамбль «Синяя птица» далее в эфире.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Сейчас в Ростове плюс 34, ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 33 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Вопрос о реальности, о которой поет Ричард Сандерсон в своей композиции. Ну, у нас с вами продолжается восхитительный понедельник, 3 августа на календаре. Очень надеюсь, что первый день этой недели не доставил вам особых хлопот и, может быть, даже дарит шанс периодически наслаждаться чудесной летней погодой. В столице уже 16:48, а значит, и отдых, в общем-то, не заставит себя долго ждать. Ну, а Ретро-ФМ тут как тут поддержит вас лучшей музыкой. Дальше Бонни Тайлер и Валерий Леонтьев на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий.
3: 12+.

0: 17.00 в столице. Далее Абба, Алена Свиридова и Эдди Хантингтон на Ретро FM.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Ретро FM Ростов-на-Дону. Новости с вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Действующий порядок приема в российские колледжи и техникумы сохранится до 2032 года, передает парламентская газета. Документы должны начать принимать не позднее 20 июня. Поступать можно после 9 или 11 класса, при этом результаты ЕГЭ не требуются. Если желающих окажется больше, чем бюджетных мест, абитуриентов будут отбирать по среднему баллу аттестата. Дополнительные испытания могут проводить только для отдельных специальностей, например, творческих, медицинских, педагогических или спортивных. Подать заявление можно лично, по почте или дистанционно. В Ростовской области в течение первого полугодия более 200 тысяч семей с детьми получили различные меры поддержки. Об этом говорили на коллегии, посвященной итогам работы Министерства труда и социального развития региона. Все меры, реализуемые министерством, включая поддержку семей с детьми, в том числе в рамках нацпроекта «Семья», предоставляются своевременно. Получателями поддержки являются 1 миллион 400 тысяч человек. В Ростовской области по итогам прошлого года всего 59% дорог отвечали нормативам, говорится в исследовании РИАН Рейтинг. По этому показателю регион занял 36 место в России. На первом месте Москва, на втором месте оказалась Челябинская область, а на третьем – Ингушетия. Напомним, по итогам 2024 года Ростовская область сохраняла свое положение в рейтинге. Регион был на 32 месте второй год подряд. Главное управление МЧС по Ростовской области выпустило экстренное предупреждение. Сегодня в регионе вновь зафиксирована чрезвычайная пожароопасность. Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения ландшафтных и лесных пожаров. Жители региона просят проявлять максимальную осторожность при обращении с огнем и ни в коем случае не разводить костры. Россияне все чаще превращают хобби в источник дохода. В частности, речь идет о рукоделии и кулинарии, сообщает газета «РУ». По мнению экспертов, тренд развития подобных категорий продолжит усиливаться. Спрос на авторские товары, локальный сервис растет, а порог входа в микробизнес остается низким. Для мастеров это возможность перейти от разовых заказов к стабильному доходу за счет качества, понятного бренда и современных инструментов. И о курсах валют на сегодня. Доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Должен сказать, без лишней скромности, в вопросах рандеву мы на Ретро-ФМ, конечно же, разбираемся прекрасно. Во всяком случае, за музыкальное сопровождение можете не волноваться. Ну, опять же, и компанию составим в любое время дня или ночи, так что присоединяйтесь, когда и как вам будет удобно. Столица 17.20, здесь по-прежнему я, Руслан Романов. Горячий всем музыкальный привет. Скоро Дубы Колдуны и Ким Уайлд через несколько минут для вас.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Сейчас в Ростове плюс 34, ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 33 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
1: Реклама. Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго-Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёжки еще будут поверить.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
2: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
8: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой. Бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
10: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: «Ретро-ФМ».

0: «Время тянется так долго, а я одержима тобою», поет Мадонна в своей композиции. Если вы согласны хотя бы с первой частью данного утверждения про то, что время тянется, особенно в понедельник, ну тогда надо просто сделать любимую музыку погромче, и вот уже вуаля, финал рабочего дня буквально совсем скоро, не за горами для всех наступит, это точно. Дальше у нас комбинация Deep Purple на Retro FM, не пропустите.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Сейчас в Ростове плюс 34, ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 33 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Суставы лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Вернется. А пока Рики Помри и Константин Никольский прямо по курсу 17:49 в Москве.
1: Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска, комплектации стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.

0: Далее на Ретро-ФМ Юрий Лоза, Modern Talking и Игорь Иванов в Москве
1: 18.00. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Новости с вами. Марина Лихачева. Здравствуйте. В Госдуму внесен законопроект о повышении контроля за состоянием коммунальной системы. Согласно документу, в государственную информационную систему ЖКХ нужно добавить данные о техническом состоянии и степени износа объектов коммунальной инфраструктуры, авариях, нарушениях, структуре цен и тарифов. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на копию законопроекта. С 1 августа в Ростовской и Тюменской областях, а также в Башкирии начнется пилотный проект по предоставлению мер социальной поддержки с использованием платежных карт МИР. Льготы смогут получать несколько категорий граждан – многодетные родители, пенсионеры, инвалиды и студенты. Для этого достаточно зарегистрировать карту МИР на портале госуслуг. После этого льготы будут предоставляться автоматически. Власти Ростовской области планируют рассмотреть 4 новых проекта в рамках комплексного развития территории в границах Ростова-на-Дону. Об этом РБК Ростов сообщил первый замгубернатор области Владимир Ревенко. Строительство одного проекта предполагается на незастроенной территории на левом берегу реки Дон к востоку от Грибного канала площадью 100 гектаров. Другой проект может появиться вдоль улицы Ходыша площадью 80 гектаров. Еще один проект будет рассматриваться в районе Кумжинской рощи. Четвертый предполагает строительство в районе залива Ковш. Администрация Ростова-на-Дону анонсировала введение новых ограничений движения, которые затронут как автомобилистов, так и пешеходов. В период с 18 августа по 20 декабря будут проводиться строительно-монтажные работы по адресу улицы Немировича-Данченко, дом 41/20. В связи с этим будет введено кратковременное ограничение движения транспорта по улице Цезаря Куникова вдоль строения номер 20. Каждый второй россиянин готов сменить профессию из-за развития нейросетей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование. При этом около 80% опрошенных считают, что в ближайшие 5 лет искусственный интеллект не заменит их на работе. Самыми популярными запасными вариантами стали профессии повара или кондитера, а главными критериями выбора – зарплата и востребованность. И о курсах валют на сегодня. Доллар – 79 рублей 46 копеек, евро – 91 рубль 19 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: вот это уже, друзья, не просто песня и даже не просто танец. Это в данном случае не иначе, как сигнал к завершению понедельника. Эдакий звонок для взрослых. Надеюсь, что ваш первый рабочий день состоялся почти 18:20 в Москве. Ну и, разумеется, всем остальным часовым поясам наши приветы и также самые наилучшие пожелания. В связи с чем, спросите вы, да просто так, в общем-то. Дальше в эфире «Лада Дэнс» и группа «Queen» буквально через несколько минут. Я, Руслан Романов, еще раз желаю всем доброго времени суток. Оставайтесь с нами.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Сейчас в Ростове плюс 34, ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 33 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрология. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: «Высота Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
9: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
10: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
11: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура. Тура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
12: Вечеринка ретро-ФМ.
13: Ровно в 21.00.
14: Лучшие танцевальные хиты.
13: В неповторимом миксе.
14: Вечеринка ретро-ФМ.

0: Вот вам, пожалуйста, в преддверии нового вечера и музыка соответствующая звучит, как ни крути, а тематика вечерняя, ночная, Крису Норману хорошо знакома, в подтверждении чему вот эта песня на Retro FM в данный момент для вас. 18:35, точное столичное время, дальше Майкл Джексон, песня из кинофильма «Большое космическое путешествие» и многое-многое другое в нашем эфире. Не пропустите, я Руслан Романов. Всем говорю здравствуйте.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Сейчас в Ростове плюс 34, ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 33 градуса.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. 101.2.

все дела и заботы пора отодвинуть на второй план, как я себе это предполагаю. 18:48 точное столичное. Ну а лучшая музыка напротив здесь, рядом с вами, на той громкости, которая комфортна именно вам. Ким Уайлд только что всем вновь присоединившимся.

0: комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ». ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва. 6+.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены

0: 19 часов в Москве. Далее на Ретро ФМ Юрий Антонов, Демис Русес и команда Joy. Ну а начнем час по традиции с новостей. Игорь Акулов в студии. Игорь, приветствую.
1: Всем добрый вечер. Депутаты Госдумы предложили возродить профессию лесника в России для предотвращения природных пожаров и восстановления лесов. По их словам, лесники могли бы своевременно выявлять очаги возгорания и принимать меры первичного реагирования, не давая пламени распространяться на огромные площади. Вопрос сохранения лесов остается острым для многих регионов. Минцифры предложила дать пользователям России равный доступ к отечественным и иностранным ИИ-приложениям при первом включении устройства. Вместо отдельного класса «Голосовой помощник» вводится более широкий класс «Системный помощник» — программа с голосовым, текстовым и визуальным вводом. Пользователь сможет выбрать помощника из списка доступных решений либо отказаться от установки. Для выбранного помощника должны обеспечиваться равные условия работы с производителями устройств и операционных систем. Рынок транспортных средств в России за январь-июль вырос на 10% до 815 тысяч новых машин. Об этом сообщил Минпромторг. Продажи автомобилей российского производства выросли на 26,5%. Их доля достигла 63%. Рынок гибридных электромобилей вырос почти вдвое до 70 тысяч единиц. Их доля достигла почти 9%. Продажи легковых машин обеспечили основной рост, а грузовики и автобусы показали снижение. МВД рекомендовало россиянам избегать публикации в соцсетях сведений о месте проживания, работы и учебы, а также информации о семье и близких. Ведомство призвало ограничить доступ к аккаунтам и не отвечать на личные вопросы от незнакомцев. В друзья стоит добавлять только знакомых людей и проверять, кто владеет аккаунтом. Ранее МВД сообщило, что число преступлений в соцсетях и мессенджерах за полгода сократилось на 58%, но все равно призвали к бдительности. И грандиозный круиз «Ретро-ФМ-26» успешно завершился. Участники яркого путешествия уже вернулись домой, но их сердца до сих пор бьются в ритме морских волн и любимых хитов, проверенных временем. Благодаря слаженной работе команды радиостанции и экипажа лайнера «Астория Гранде» круиз вновь прошел благополучно и подарил гостям океан незабываемых эмоций. Главными хитами приключения стали живые концерты группы «Лицей», «Плазма» и Александра Айвазова прямо посреди открытого моря. По вечерам пассажиры зажигали на фирменных вечеринках станции, а днем гуляли по живописным городам Турции и Греции. Чтобы не пропустить наши следующие проекты, следите за обновлениями в социальных сетях и на сайте RetroFM. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 80 рублей и 7 копеек, евро 91 рубль и 96 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на RetroFM с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: До января, слава богу, еще далеко, и, честно говоря, вспоминать о нем даже и не хочется. Ну, если только в контексте песни Юрия Антонова. Далее будем петь об актуальном и куда более приятном «Король оранжевое лето» группы «Браво». У нас впереди, чуть раньше, команда «Европа» и «Final Countdown». Тимур Соколов с этой минуты микрофона. Всем привет, до полуночи будем вместе.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 33 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёжки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
2: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
8: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
10: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
14: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
15: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
3: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
3: Ретро-ФМ.

0: По итогам трех дней с момента своего наступления, месяц август по праву может носить гордое звание короля этого лета. Ну и надеюсь, что продлится эта летняя эйфория еще очень долго и до сентября не закончится. А то и продолжится, ну а почему бы нет, не знаю, как вы, я лично не против. No Mercy Рафаэла Карра продолжит наш жаркий эфир, 19:35 столица. Всем доброго летнего вечера.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 33 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00.
3: Вечеринка.
4: Реклама.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Where do you go? No mercy. На Retro FM. Я думаю, что вопрос вашего начальника: а куда это ты пошел? В эту минуту уже можно смело и с уверенностью отвечать: домой. Потому что рабочий день завершился, так что goodbye, my love, goodbye, как говорится. Ну и привет, прекрасный летний вечер. Будем отдыхать, танцевать и веселиться под лучшую музыку, проверенную временем. Modern Talking в финале очередного музыкального часа на Retro FM. You my heart, you my soul. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель.

0: Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение RetroFM. Radio Hub. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились.

0: 8 вечера в российской столице. Далее на Retro FM Eiffel 65, Сиси Кейч и группа «Земляне». Но раньше всех Игорь Акулов и актуальные новости к этой минуте. Игорь, приветствую.
1: Тимур, приветствую. Всем добрый вечер. ФАС возбудило дело против Apple из-за отказа в предустановке российского мессенджера Max и магазина приложений RuStor на устройствах с iOS. Компания не исполнила предупреждение ведомства, хотя частично выполнила требования, сделав возможным предустановку российской поисковой системы в обновленной версии. Apple грозит оборотный штраф до 4 миллиардов рублей. В начале июля ФАС выдала компании предупреждение со сроком исполнения до 15 июля. Дело будет рассмотрено в установленном порядке. Депутаты предложили закрепить право студентов получать стипендию на любой банковский счет по их выбору. Сейчас во многих вузах стипендии перечисляются только на карту определенного банка, и студентам приходится открывать дополнительные счета. Для реализации права студент сможет направить реквизиты через личный кабинет или заявление, а вуз установить разумный срок для изменения данных, например, не более 10 рабочих дней до очередной выплаты. Инициатива упростит получение стипендий и сократит количество лишних карт. Авторы считают, что это устранит различия между образованием организациями. Рынок транспортных средств в России за январь-июль вырос на 10% до 815 тысяч новых машин. Об этом сообщил Минпромторг. Продажи автомобилей российского производства выросли на 26,5%. Их доля достигла 63,4%. Рынок гибридов и электромобилей вырос почти вдвое до 70 тысяч единиц. Их доля достигла 9%. Продажи легковых машин обеспечили основной рост, а вот грузовики и автобусы показали снижение. Нейробиологи из Германии выяснили, что медленный выдох и контроль дыхания повышают склонность человека к риску. Участники эксперимента с длительным выдохом чаще соглашались на рискованные денежные операции, при этом уровень страха перед потерями не снижался. Мозг просто начинал сильнее ценить возможный выигрыш. Изменения наблюдались в областях мозга, отвечающих за оценку ценности выбора и связь ощущений тела с принятием решений. И человек впервые в истории вплавь пересек Балтийское море из Швеции в Польшу. 32-летний Бартоломей Кубковский преодолел более 160 километров за 55 часов без сна, отдыха и касания лодки сопровождения. На вторую бессонную ночь у него начались галлюцинации и помутнение сознания, но он продолжил плыть. Это была его пятая попытка. Ранее он останавливался в 11 километрах от берега. Спортсмен готовился с начала года, тренируясь по полтора суток без перерыва. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 80 рублей и 7 копеек, евро 91 рубль и 96 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Retro FM ваша любимая музыка и Тимур Соколов. Всем отличного вечера.

0: Дорогие девушки, если вас зовут Юлия или Джулия, возгордитесь сейчас, потому что имя Джулия считается королевским именем и несет в себе дух независимости, силы и благородства. Ну, а в нашем случае это название песни, с которой началась большая музыкальная история группы «А-студия». Ну, а с чего начиналась история диско-музыки, совсем скоро расскажет, а вернее споет группа «Таван». Чуть раньше появится дуэт «Ума Турман» и «Эфер Дэвид».
1: Реклама.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770. Спонсор часа – ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
1: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
3: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Совсем скоро мы с вами окунемся в золотую эпоху диска. И не только диска, кстати. Танцевальный марафон под названием «Вечеринка Ретро-ФМ», как всегда, стартует в 21 по Москве. Так что настраивайтесь классно провести в ближайшие 3 часа под живой уникальный микс лучшей танцевальной музыки, проверенной временем.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 33 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт «Басты» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.

Ну что, блюз мы послушали, можно сказать, духовно окультурились, а теперь можно и зажечь как следует. Считанные минуты остаются до вечеринки Retro FM, ровно в 21 час стартует наш танцевальный микс, так что вы пока разминайтесь под битлов и

я девушек люблю, я их вместе соберу и на вечеринку Ретро-ФМ всех приглашу. Танцуем дальше. Впереди в нашем живом миксе команда Биджиз и группа Каома. За пультом Тимур Соколов. До полуночи. Танцуем вместе с вами.

0: в целом Дитер Болин классный пример подает. Не курит, не пьет, здоровый образ жизни ведет и нам рекомендует. Ну а мы, собственно, рекомендациям этим следуем беспрекословно. Танцуем, зажигаем и двигаемся. Движение, как известно, жизнь. Так что продолжаем в том же духе. Арабески и группа «Озон» составят нам компанию на вечеринке «Ретро-ФМ» уже совсем скоро.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 33 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: от 2 749 000 рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга» 2026 года выпуска, комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: вопрос ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий.
3: 12+.

Не знаю по поводу «Звездной ночи», но этот прекрасный летний вечер уж точно принадлежит целиком и полностью нам, и только нам. И проводим мы его где? Правильно, на вечеринке Retro FM под живой микс танцевальных хитов, проверенных временем. И далее с нами Army of Lovers, Roy Orbison. И Hi-Fi еще споют про лето.

0: появлением девчонок из группы «Комбинация» любой вечер перестает быть томным, и мы в этом с вами только что в очередной раз убедились. Дальше будет еще веселее и даже вкуснее, потому как группа «Унесенный ветром» появится совсем скоро на вечеринке «Ретро-ФМ». Отведаем мы все зажигательное какао-какао.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 33 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Вот это и есть, друзья, тот самый лучший отдых в конце дня, который я вам и обещал еще пару часов назад. Вечеринка Ретро-ФМ поистине творит настоящие чудеса по восстановлению организма после тяжелого понедельника. Фэнси только что. Далее танцевальный дискомарафон продолжит команда Итайп и Джеймс Браун.

Это еще не все. Эх, яблочко, да на тарелочке. Недавно отгремевшему Дню военно-морского флота посвящается всем морякам. Пламенный привет всем отдыхающим. Прекрасного отдыха под танцевальный нон-стоп на вечеринке Retro FM. Продолжаем в том же зажигательном ритме, друзья. Впереди Secret Service, RM и гости из будущего.

LA, может быть, goodbye, а вот нам с вами прощаться пока еще рано, пока еще танцуем, пока еще зажигаем, пока еще крутится пластинка и пока еще продолжается наша вечеринка. Далее Лариса Черникова споет про влюбленный самолет, Captain Jack взбодрит, а группа «Руки вверх» напомнит про студенческие годы.

Ну, как говорится, хорошего понемножку. Вечеринка Retro FM завершается и прощается с вами до завтра. Ну и я, Тимур Соколов, делаю то же самое. Напоследок поставлю вам еще пару песен от Мадонны и Игоря Николаева. Ну а начало нового дня с вами встретится Андрей Мареев. Ему и вам доброй ночи. Пока.

Таким Wild передает нам привет из тропиков Камбоджи. Ну, у нас, собственно, сейчас такой, понимаете, период в Москве, что тоже слегка тропики образовались. Поэтому как-то так дышим ровно. 0:20 в столице. Меня зовут Илья Глебов. Через пару минут для вас на Retro FM Фил Коллинз, Владимир Высоцкий и Антик. Здравствуйте.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скала.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз.

считать, что Фил Коллинз просто заряжает наступившую ночь на волшебность сплошную. 0.35 в столице, дальше на Ретро ФМ совершенно волшебный тайп. Патрисия Касс и Игорь Корнелюк через пару минут.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета.

Что-то неизменно энергичное от товарища E-Type у нас тут в ночном эфире на Retro FM. 0:49 практически в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Продолжаем.

0: Это Бакара и разговор подружек. И тот самый случай, когда одна подружка другой не говорит, мол, он козел, зачем ты с ним водишься? Как раз все наоборот. Она говорит, милая моя, ты будешь с ним исключительно счастлива. Ну, прям мило. Bad Boys Blue и Любэ через пару минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка
2: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. За 4 моря. Каждый день ровно в 21:00.

вертит земную ось. Чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды увидеть.

Так что прям с самого детства представлял, как медведи трутся о земную ось, и эту самую ось совершенно запросто представлял, тот я, например. Час 35 в столице, дальше для вас Валерий Леонтьев, Starship и Sting на Retro FM через пару минут.

Ночные полеты – это исключительно на вашей совести. Не знаю, как вы там летаете, но мы несемся к началу дня исключительно с помощью любимой музыки на Ретро-ФМ через пару минут. Пуп и Space, например. 1:49 в Москве.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Тот самый случай, когда внутряки, ну, то есть внутренние взаимоотношения в коллективе становятся не только достоянием общественности, но и суперхитом на все времена. Песня «Modern Talking», посвященная звукорежиссеру группы Луису Родригесу. 2.20 в столице, дальше на Ретро-ФМ Саманта Фокс, Сергей Беликов и диджей Мендес. Через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Привет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

Неудержимая, как всегда, Саманта Фокс. Мы, собственно, от нее тоже не отстаем на минуточку. Ни на минуточку не отстаем. Потому что слушаем любимую музыку на Ретро-ФМ. Продолжаем слушать через пару минут Ace of Base, Альбана и Рамина и группа «Мираж».

видела знак, это Ace of Base, и знаковая песня в их творчестве, это песня с дебютного альбома, который называется Happy Nation. Ну вот они всем такой, знаете, знак сделали, всем знаком знак. Дальше на Retro FM Ричард Сандерсон, веселые ребята, через пару минут 2:48 в Москве.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.